0: Продолжаем, ничего не сказал.
1: Тевор.
2: Тевор. Тевор.
1: Тевор.
2: And you're a problem.